0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: и кропка.
1: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: Раз ты у нас, Константин, мероприятие, то да? Давай что-нибудь отпразднуем.
3: Готов ли ты пуститься в пляс?
2: Я в пляс всегда нет.
3: Шапку озим и...
2: Растягайте, хлопцы, да?
3: Можно давай. И так. Международный день медицинской сестры сегодня отмечается. Медсестрички, вам привет.
2: Эй, мы вас любим.
3: Я когда лежал с аппендицитом, эх.
2: Не, ну не тяжелая работа, а вы
3: мне честно. Не тяжелая, поэтому, девчонки, вам привет. И терпение, и денег побольше. День ежиного сопения тоже сегодня.
2: Ежиного?
3: Ежиного.
2: То как есть, там? Не егоного?
3: Сопят.
2: А ежиного?
3: Ежиного. Не егоного, да, не нашего.
2: Да, так.
3: Также день синдрома хронической усталости.
2: О, это, да, это...
3: Надеюсь, у вас его не будет. Ну, желаю, чтобы
2: а
3: вас...
2: А тем, кого он вдруг появляется, денек отдохните. Просто
3: хронический денек на месяц.
2: Где-то. Да, просто...
3: Растяните. День экологического образования. Это, ну, образование в смысле образования.
2: Да, я понял.
3: Ну, мало ли, может, где-то образовалась продолжаем какая-то экология.
2: Продолжаем каламбурить.
3: Да. Международный день женщин в математике. Смешно, да?
2: Зачем так? Зачем это делать праздником?
3: Мужики, прячем карточки. Блокируем корзины на маркетплейсах. Так, Международный день охраны здоровья растений. Это и такое.
2: Да.
3: Так, тут какие-то медицинские все праздники. Европейский день малых и средних предприятий сегодня еще. Угу. И такие какие-то названия непонятные. Поэтому в разных странах по-разному. В Сербии день железнодорожника. В Аргентине день логопеда. Аргентина.
2: Слушай,
3: Аргентина.
2: Как думаешь, а вот среди медсестер есть дедовщина?
3: Сестровщина.
2: Сестровщина есть?
3: Я думаю, везде есть. Везде, да, где есть коллектив, всегда кто-то будет, кто постарше, там дольше работает.
2: А да я 3 года в хирургии. Да что ты видала?
3: Ой, давай не будем. Там реально смеяться мало над чем можно.
2: Это факт.
3: Девчонки, вас еще раз с праздником.

0: Твоя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну, давай жару уже.
2: А вот эта температура нас с тобой очень устроит. Самая высокая температура 19 мая в Гомеле была в 2013 году. Было плюс 29.
1: О, хорошо. Ну, сегодня не намного холоднее, но, опять же, есть нюансы. Сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность. На большей части территории будут кратковременные дожди, возможны грозы, местами при грозах даже сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Немножко ностальгии.
2: Давай олдскулы посводим.
1: Да, слегка. Футбольные карточки, наклеечки собирал?
2: Нет.
1: Не собирал?
2: Я не собирал это. Я собирал вот что собирал. Сожвачек.
1: Так.
2: Вкладыши. Значки у меня. Ой, не значки эти. А да, значки.
1: Значки.
2: Это альбомы. Да и все, я так особо собирательством не
1: Секретные
2: занимался.
1: Пачки.
2: Нет, тоже не особо. У банки, меня... да, вот всякие банки жестяные.
1: У меня
2: да.
1: секретные пачки были, такие редкие были у меня. Ух ты.
2: Курение это зло.
1: Так я не курил, я просто собирал.
2: Я понимаю.
1: И кто подгонял там это было шикарно. Я к чему? Вот этот футбольный журнал, который каждый год выходил, и мы все собирали его, Панини его производили. С 30-го года все. ФИФА завершит сотрудничество с этой фирмой Panini в 2030 году. Просто уходит эпоха. Просто решили сменить бренд.
2: Пускай на электронные переходят карточки. Цифровые. Ну а что?
1: На талону ты еще предложили. На цифровые давно не перешли уже. Есть виртуальный журнал и есть виртуальные карточки, за которые тоже надо платить.
2: Подожди, то есть пару пикселей и плати?
1: А NFT тебе что, не пару пикселей?
2: Ну да, те, кто вложился в NFT, сейчас очень богатые.
1: О, да. Известные
2: миллионеры.
1: Миллионеры, вот, известные.
2: Из соседнего подъезда это... этот, 9-летний сопляк.
1: Да. Господи, как же это было весело.
2: Какой же был развод на деньги.
1: Вот, сменяют они партнера, и просто вот целая эпоха. Я сколько журналов собирал, сколько наклеек.
2: Обмены. Так у тебя осталось что-то?
1: Нет, к сожалению.
2: Ну ты...
1: К большому сожалению,
2: а
1: нет.
2: А как ты, подожди. Теперь, если они уходят, сейчас цены опять взлетят в 30-м году.
1: Да.
2: Так бы на пенсию себе уже заработал.
1: Недальновидный был я парень. Выкидывал журналы я. И наклейки тоже я выбрасывал в урну.
2: Хоку.
1: Да, но сам факт, вот и ходит эпоха. Так что, по факту, чемпионат мира, который вот будет этим летом и через 4 года будут последними, когда мы можем журнальчик...
2: Друзья, у кого сохранились вот это вот все...
1: Не выбрасывайте.
2: До 30-го года как минимум ждите, и будет, может быть, вам счастье. Я так подозреваю, что коллекционеры потом...
1: Само собой, потому что по факту это же винтаж. Они и сейчас уже ценятся, это... собранный альбомчик. Надо загуглить, сколько он стоит.
2: Все, Артем гуглит, а мы слушаем Huntrix Golden.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: beauty.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Давай про чемпионат мира еще немножко.
4: Вот не отпускает тебя футбол, давай.
3: Я, ну, люблю я футбол, что поделать.
4: Давай.
3: Тут комментарии. Есть Джанни Инфантино, кто не знает, это президент ФИФА.
4: Инфантино.
3: Смотри, если кто-то купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов...
4: Ну да, я же рассказывал, что там оставались.
3: То я лично принесу ему хот-дог и кока-колу, чтобы он отлично провел время.
4: Я думаю, он вообще должен вместе с ним сидеть в одной ложе.
3: Я думаю, что если я...
4: И жить в одном номере.
3: Вот, если я куплю билет за 2 миллиона долларов, там не то, что хот-дог и кока-кола, меня эти... 2 часа буду так обхаживать.
4: Со мной Месси должен бегать фотографию просить.
3: Мне Месси должен кофе приносить, вы меня извините. Там должно быть страшное. Причем, говорит, мы работаем в стране с самым развитым рынком развлечений в мире, потому что США.
4: Ну
3: проходят.
4: Да.
3: Поэтому мы должны применять рыночные цены. А также мы рады, что в США разрешена перепродажа билетов.
4: То есть совсем официально спекулянты могут... Слушай, а кто там придет вообще? Учитывая, что в США ногу мяч
3: да.
4: не особо популярен, у них свой американский футбол вот есть, который вообще никак, никаким образом...
3: Они называют его футболом. А наш европейский — сокер.
4: Сокер, да.
3: Да, то есть, они даже не говорят, мы в футбол играем, а в сокер? Не,
4: если бы там в какой-нибудь условной Италии чемпионат мира проходил и были такие цены, я бы еще понял.
3: Я бы понял такие цены, если бы мне сказали, ребята, футбол возвращается, Зидан... Резеге, Анри, причем не в своем нынешнем возрасте,
4: а молодые,
3: а в прайме. Хотите посмотреть?
4: Ну тогда да, я бы даже кредит взял.
3: Потому что такое стоит посмотреть. Да я тогда не проблема.
4: Не проблема?
3: Потому что ради такого можно разок.
4: Интересно, найдутся фанаты или нет, и исполнит ли он свое обещание. Мне кажется, что мужик сказал, мужик сделал.
3: Это самые дорогие хот-доги и кофе.
4: Я думаю, что человек, у которого есть такие деньги на билет на футбол...
3: Кофе может принести себе сам.
4: Ему и так принесут.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: А вот и 8 часов 56 минут. Артем Аникин вот так вот взял, даже забыл попрощаться, убежал на свою совещанию по спорту. Это дело нужное, важное. Зато Аня Смирнова здесь.
2: Да, я
1: Артема
2: тут.
1: Артема заменитель будешь.
2: Спасибо. Так меня еще не обзывали.
1: Почему не обзывали? Это должность.
2: А, простите, я не поняла сразу.
1: Насчет денежной не знаю, но должность. Ну и о чем в следующем часе? Пора.
2: Да, расскажу, во-первых, о совещании в облисполкоме. Там про работу по легализации самовольно занятых земельных участков говорили. Потом расскажу, где сегодня будет временно ограничено движение. Водители, будьте внимательны, пожалуйста. Расскажу, сколько будет стоить букетик сирени, якобы бесплатный, который кто-то может захотеть надрать. Ну и закончим все это дело новостью о том, что в Японии показали электрическое моноколесо. Очень интересная штучка, оказывается.
1: Вот про сирень я сам хотел рассказать, но, видимо, ты меня опередила.
2: А там вообще, ты знаешь, даже ландыши в этом году собирать нельзя. И очень много, вот если покопаться, да, растений, которые не надо драть, пожалуйста.
1: Пускай растут.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро. Работа по легализации самовольно занятых земельных участков на территории Гомельской области – еще один вопрос аппаратного совещания, что прошло накануне в облсполкоме. В юго-восточном регионе выявлено более 42 тысяч незаконных строений, 83% из них уже узаконено. Оставшаяся часть самовольно занятых участков также планируется к легализации. О таком намерении заявили их собственники. Работа будет продолжена и должна быть завершена до 1 января 2028 года. Глава региона Иван Крупко потребовал усилить разъяснение. Объяснительную работу с гражданами на местах. В Гомеле временно будет ограничено движение из-за следственного эксперимента. Сегодня с 10 до 11.00 на улице Ильича вблизи дома 106 в направлении центра запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. Об этом рассказали в Следственном комитете. Следователи рекомендуют водителям заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации. Белорусам напомнили о штрафах за сломанную сирень. Ломать сирень, как и любые другие виды кустарников или деревьев, которые украшают городские улицы, растут в парках или во дворах многоэтажек, запрещено. За букет сирени предусмотрен штраф физлицам до 30 базовых или до 1350 рублей. Если кустарник находится на вашем приусадебном участке или на территории частного дома, то хозяева вправе сами распоряжаться цветущими ветками. Еще одна информация напоследок. В Японии показали электрическое моноколесо. На одном заряде на нем можно проехать до 1000 километров, а скорость оно развивает до 200 километров в час. Японцы уверены, что к 2034 году на такое пересядут 75% жителей планеты. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: А
6: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
10: И стань частью нашей команды.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Ну, теперь один этот час буду, потому что Артем Аникин по делам важным спортивным побежал. Именно побежал, и это хорошо. Занимайтесь физической культурой, спортом профессиональным. Те занимайтесь, кто хочет посвятить этому всю жизнь. Просто так лучше туда не соваться. Здоровье оно такое. Ну, а физкультура – это самое то. Как и утро, стимуляторы. В этом часе кино порекомендую, погоду расскажу. Еще у меня есть несколько интересных новостей. Одна меня прям вот очень сильно порадовала. Ну и да, вот про цветочки тут Аня рассказывала. Рвать не надо. Вот если у вас на участке, она объяснила мне, на участке вырастили сами, то можно. А если вы возле дома своего многоэтажного посадили и будете рвать, уже нельзя, хоть вы и сами посадили. Попробуй, докажи, что это вы. В общем, пускай природа сама растет. Штрафы такие, что лучше не надо. Вообще лучше не надо ничего нарушать, и все у вас будет хорошо. И под хорошую музыку. Что в этом часе мы услышим, прямо сейчас расскажу. Будет у нас Боб Синклер, I Can't Wait. Дэвид Гетта, After You. Не лето, а вернемся. Jonas Brothers, All in Your Head. А также Меган Трейнер, Getting Girl. Все это не только, это чуть попозже. Прямо сейчас Боб Синклер, I Can't Wait. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Вот как увидел эту новость, сразу вот она мне самая любимая с сегодняшнего дня, потому что проблемы кое-какие имеются. И, к сожалению, у многих людей. Наверное, одна из самых таких вот со здоровьем связанных распространенных проблем, которая дорого обходится во всех смыслах этого слова, это, конечно же, стоматология. Зубки, зубки, зубки. И в страховку нигде не включены, в общем, и стоит весело. В кавычках, особенно, когда нужно поменять зуб. Например, вставить имплант. Цены, думаю, представляют себе те, кто с этим сталкивался. Ну и уже давно была новость такая, что проводят исследования, чтобы у человека зубы росли. Ну, вот как вот, акулы там меняются, не знаю, у животных вообще у нас все растет. Но вот проблема была, оказывается, в белке, который мешал зубам расти. У нас такой белок есть в организме. И вот японцы научились его блокировать. Изобрели препарат. И так как это уже так вот давненько об этом говорили, просто почему опять тема всплыла, то что уже начали испытания на людях. Первые испытания прошли в этом месяце без побочных эффектов. Пока что, надеюсь, их и не будет. Ну и открытие буквально позволит выращивать новые зубы без имплантов. Ничего не надо. Вот, я так подозреваю, что-то вроде укольчика делают. Ну или не укольчика, тут уже не важно по факту. И зубик у тебя растет там, где он был, родненький, свой, здоровенький. В массовое производство препаратов хотят запустить в 2030 году, то есть обозримое будущее. Так что я очень надеюсь, что это все сработает и реально дойдет до массового потребителя и не будет стоить каких-то более космических денег, чем тот же обычный имплант, который нужно ручками ставить, там же нужно и десну наращивать, я видел, и потом приживется, не приживется, полгода ходить, там что-то в общем, столько мороки, а вот это было бы, конечно, круто. Ну и если все это получится, надеюсь, изобретатели там, стоматологи не скинутся, чтобы изобретателей не стало на этом свете, потому что кое-кто тогда может остаться без работы. Ну не все, все равно. Стоматологи — это такая профессия, что всем и всегда будет нужна. В общем, поживем, увидим. До 30-го года потерплю. Ладно, может, и раньше вставлю. А пока Jonas Brothers, Holding Your Head в нашем эфире.

0: Используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890. Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: На дворе у нас уже 12 мая, практически половина месяца прошла так быстро. И сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность на большей части территории. Кратковременные дожди, грозы, местами при грозах будут сильные ливни и даже, возможен, град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделай

вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А вот что касается кино, даже не знал, чего порекомендовать. Вернее, упомянули мы сегодня «Дикий Запад», «Омерзительную восьмерку» вспомнили с Артемом. Ну, кто не смотрел «Омерзительную восьмерку» тарантиновскую, посмотрите. Но, опять же, там на любителя. Все-таки это Тарантино. Не всем фильм зашел, хотя оценки там высочайшие. А есть еще один фильм. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Есть фильм, который прям вот одну из главных ролей там девушка-медсестра играет. Фильм, который в свое время, в 97-м году, получил аж 9 Оскаров. Вот. И опять же, фильм на любителя. Любителя драмы, мелодрамы, чего-нибудь такого любовного и военного. «Английский пациент». Фильм 1996 года. Может быть, вы не видели. Посмотрите. В главных ролях там Рэй Файнс, Кристин Скотт Томас, Джульетт Бинош, Уильям Дефо. Ой, Юрген Прохнов, боже мой. Там такое созвездие на то время артистов, что мам дорогая. Ну, это 90-е, середина, так что снимать тогда могли и умели. Почему сейчас разучились, непонятно. О чем кино? Завершается уже Вторая мировая, идет к завершению, вернее. И молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим, так называемым, английским пациентом, который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. Ну и вот медленно угасая, он воскрешает в своей памяти страстный роман с замужней женщиной. И вот все в этом плане. Тут и война, и любовь, и... В общем, нужно смотреть. Рассказывать, что рассказывать. Там фильм идет долго, поэтому лучше посмотреть. Но опять же, для любителей жанра, потому что ну, не всем нравятся драмы-мелодрамы, там и разговоры, и чувства. Но игра актеров высочайшая. Сценарий тоже крепенький там по книге. И режиссер Оскара получил, и звук, и монтаж, и саундтрек к драматическому фильму. В общем, я думаю, не пожалеете. Опять же, для любителей жанра. Напомню, драма, мелодрама. Кто любит вот девчонки про любовь, это прям вот оно для вас и, наверное, и было снято. Ну, а мальчики с чего-нибудь другое могут посмотреть. Опять же, многим и драмы тоже нравятся. Так вот, рекомендации на сегодня. И продолжает эфир Марк Тишман. «Ты лучше всех». Прям в тему песни.

0: У нас рекламируются все.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем Аникин убежал, напомним, по спортивным делам. Вот такой вот друг поменял на спорт. Ну да ладно, это работа, это надо. А вот вообще, говорят, такое выражение есть. Каждый слышал, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И ученые заморочились очередные. И оказалось, что люди выбирают друзей по схожему уровню, ну, аутизма практически. Оказалось, что мы лучше устанавливаем контакт с теми, у кого похожие психические расстройства. У всех людей они в той или иной мере есть, существуют. Ну, иначе все были бы одинаковые, и было бы неинтересно жить. И во время общения люди с похожими чертами лучше понимают друг друга, а их мозг буквально синхронизируется по разным нейронным схемам. Так что ментальная связь существует, но, как говорится, есть нюансы. Ну да, вот на самом деле, если так посмотреть, действительно, на окружение свое, так, там парочки какие-нибудь, там вот муж, жена, вот, да, немножечко вот одна сатана так и получается. Слушайте, все поговорки в тему. Они что, поговорки исследовали, что ли? Так что такие вот пироги. Если вы с кем-то хотите подружиться, а не получается, значит, у вас просто разная степень вот психического расстройства определенного. Вот. Не болейте вот, и дружите. Найдете себе друга, это хорошо. А друзей найти очень-очень трудно. Мало того, чтобы расстройства совпадали, как говорится, как говорят ученые, нужны еще и общие интересы и прочие вещи. Ну, а мы идем, близимся к завершению уже эфира, но времени немножечко есть, и пока у нас Соболь с композицией «Шикарно».
4: Гучанне краіны.

0: Давай!
1: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: 9:56. Если вы не проснулись, вам, наверное, никуда не надо. Я вам даже немножечко завидую. А может быть и нет, потому что 3 часа нашего эфира пролетели незаметно. И Аня Смирнова уже на боевом посту прибежала.
3: Конечно.
2: Конечно. Ань, ты любишь всякие сочетания вкусовые? Необычные?
3: Нет.
2: Не любишь?
3: Нет, ну смотря что, для кого-то необычная гавайская пицца, курица с ананасом, а мне вот нравится.
2: Пробовала, да?
3: Ань, курицу с ананасом, это мое детство.
2: Хорошее у тебя детство было, курица с ананасами.
3: Да, у меня мама затейница.
2: Это в каком таком дворянском гнезде? Такая птичка вылупилась.
3: Это на Сельмаше.
2: На Сельмаше курица с ананасами? Точно ананасы были? Мама просто помидорами фаршировала и говорила, деточка, это ананас.
3: Нет, ну я пока в состоянии отличить помидоры от ананасов.
2: Я просто попалась на глаза говядина со вкусом сладкой газировки, то кто-то придумал. А вот...
3: Слушай, ну у нас уже есть мороженое со вкусом драника, со вкусом василька, лаванды мы ели.
2: Драники — это святое.
3: Ну, у нас да.
2: Его можно и с мороженым, в принципе. Ладно, чем ты порадуешь в следующем часе из новостей?
3: Да, я расскажу, во-первых, о том, что форум здравоохранения в Беларуси стартует сегодня в Минске. Расскажу немножечко о том, ну все, не волнуйтесь, все под контролем, о лесном пожаре в Чернобыльской зоне. Расскажу о ДТП, которое произошло в Речицком районе. Ну и закончим все это дело. Вот и Артем Аникин ушел, наверное, унес с собой антиумилительный скотч, потому что...
2: У меня своего 4 мотка.
3: Ну тогда доставай. МЧС спасли упавшего в колодец котенка. Спасли.
2: Они как-то за ними следят?
3: Их вызывают спасать.
2: А, вызывают? Я думал, уже кошачий там отряд какой-нибудь.
3: Кошачий патруль.
2: Патруль, да. Ладно, узнаем. С вами были сегодня 2 часа Артем Аникин, 3 часа Константин Комко. Ну и всем хорошего дня. До завтра.

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Форум здравоохранения Беларуси 2026 стартует сегодня в Минске. Здесь соберутся ведущие медицинские и фармацевтические компании нашей страны, а также других стран, и разработчики инновационных технологий. В выставочной экспозиции примут участие более 200 компаний из 8 стран Беларуси, России, Венгрии, Индии, Китая, Латвии, Турции и Швейцарии. Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине не удается потушить несколько суток из-за ветра. К тушению привлечены около 300 спасателей. До Гомельской области от основного очага возгорания значительное расстояние. Тем не менее, регион уже усиливает меры реагирования. В Комаринском лесхозе подготовлены дополнительные силы и техника. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки. В зоне повышенного контроля также Милошевичский лесхоз Гомельской области. Для защиты территории туда уже стянуты силы 7 лесных хозяйств. Специалисты продолжают круглосуточное наблюдение. ДТП произошло в Речицком районе. 16-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой и попал в реанимацию. По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля, за рулем которого находился 19-летний водитель, и мотоцикла эндуро под управлением 16-летнего юноши. В результате столкновения подросток был травмирован и доставлен в реанимацию. Еще одна информация напоследок. Добрые новости из Минского района. Работники МЧС спасли упавшего в колодец котенка. Житель деревни Петевщина услышал жалобное мяуканье, доносящееся из питьевого колодца. Обеспокоенный мужчина обратился за помощью в МЧС. Прибывшие спасатели, используя пожарные рукава, извлекли малыша из колодца. Котенок не пострадал. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.
8: Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение.
9: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
8: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Двенадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди.

дожди, грозы. Местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусский спортсмен Артем Плони стал призером чемпионата Европы по тэквондо. Наш спортсмен поднялся на подиум в Мюнхене в весе свыше 87 килограмм. На старте турнира Плонис победил португальца Тиаго Рибейру, в четвертьфинале одолел израильтянина Илью Рудермана, но в полуфинале уступил первому сеянному Кейдену Каннингему из Великобритании. Поединки за третье место на турнире не проводятся, таким образом Артем стал обладателем бронзы. Всего на континентальном форуме белорусскую команду представляют 12 спортсменов. Соревнования завершатся 14 мая. В розыгрыше женского Кубка Беларуси по футболу состоялись первые четвертьфинальные встречи. Нынешние обладательницы трофея, футболистки столичного «Динамо» БГУ ФК, разгромили на выезде Новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 4-0. Спортсменки Минска также в гостях одолели брестское «Динамо» с минимальным преимуществом 1-0. Футболистки Витебска дома переиграли гостей из «Маргони» 6-1. «Арцоп» «Стайки» уступили на своем поле могилевскому «Днепро» с результатом 0-3. Ответные поединки за выход в полуфинальную стадию состоятся в конце весны. Белорусская теннисистка Александра Соснович победно стартовала на турнире категории WTA-125 в Париже. В поединке первого раунда белоруска, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон, у которой 62-я позиция. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Александры будет победительница игры между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, 23-й номер рейтинга, и россиянкой Анной Блинковой, 97-й номер. Нынешний турнир в столице Франции завершится 17 мая. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет кадровый день. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул-Первого». О подробностях решений, принятых главой государства, и новых должностях слушайте в следующих выпусках. Командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения проходит под руководством замминистра обороны, начальника вооружения вооруженных сил Андрея Федина. Учение продлится по 14 мая. Отрабатываются вопросы управления силами и средствами технического обеспечения, восстановления вооружения, обеспечения живучести сил и средств технического обеспечения, а также ликвидации последствий ударов средств воздушного нападения противника. Статус областной молодежной стройки на Гомельщине присвоен поликлинике в границах улиц Калиникова-Белого в областном центре. На сегодняшний день Гомельский областной комитет БРСМ проводит отбор бойцов студотряда в колледжах и вузах области. Планируется, что на возведении социально значимого объекта будут работать около 1000 молодых ребят. Первые отряды приступят к работе уже в июне. Запреты на посещение лесов действуют в 11 районах Гомельской области. Красным на карте Минлесхоза обозначены Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрыжский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Речицкий, Хоникский и Чечерский районы. Ограничение на посещение лесов введено в 2 районах – Ельском и Наравлянском. Леса всех остальных районов Беларуси свободны для посещения. Еще одна информация напоследок. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в научном исследовании. Под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду, что значительно ускоряет таяние льдов. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, чем полагали ученые ранее. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: shashlik.by.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чечерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чечерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной, повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных треников. Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперед. Треники предназначались для любого повода. Пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе, встреча с друзьями, поход в магазин – везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они. Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом. Его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения. Еще одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как ее станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы. Показательно, что подобные майки-алкоголички имеют плохую репутацию не только у нас. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно «избиватель жены».
0: Олдскулы свело.
2: В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у Adidas. Конечно, встречались импортные изделия, но это были очень редкие единичные случаи, и их хранили для особых выходов в свет. Рядовой советский гражданин Советского Союза узнал, что такое Adidas, только в 70-х годах. Большим толчком этому стал показ спортивной телепередачи «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Само определение «адидасовский» появилось примерно в это же время. Тогда же народ узнал, что любая импортная вещь – это фирма. Именно это понятие станет определяющим принадлежность к определенным слоям общества в 90-х. Первая половина 90-х годов у многих ассоциируется с бандитами. Если новые русские надевали малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчеркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый фирменный спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Двенадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка.

Делайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси сегодня стартовало командно-штабное учение с органами военного управления и частями техобеспечения. Оно проводится с 12 по 14 мая под руководством заместителя министра обороны по вооружению Андрея Федина. Темой учения стало управление при подготовке и проведении операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Совещание по вопросу строительства молочно-товарных и свиноводческих комплексов на Гомельщине проводит председатель облсполкома Иван Крупко. Программа разработана на несколько лет вперед. По части объектов ведется проектирование, остальные возводятся в нынешнем и следующем году. На данный момент в работе находится 17 молочно-товарных и 2 свиноводческих комплекса в 12 районах области. Участники совещания детально обсудили этапы возведения каждого объекта. Профилактическое мероприятие ГАИ «Контроль дорожный знак» проводит в Гомельской области по 22 мая. В рамках акции «Стражи дорог» проведут обследование на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах, и проконтролируют их состояние. Сегодня в Гомеле стартует открытый региональный конкурс под названием «Майстар». Он будет проходить с 12 по 14 мая на базе Государственного художественного колледжа. Форум собрал участников из учреждений образования Беларуси и России. На протяжении 3 дней они будут соревноваться в номинациях «Живопись», «Рисунок» и «Композиция». Преподаватели также примут участие в педагогической конференции, круглых столах и мастер-классах. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Don't make me love you. Вот такая красивая песня от Лизо открыла этот час. Ну и, конечно, я с вами открываю этот час. Меня зовут Олеся Василькова. На календаре 12 мая. Жарко что-то мне, как будто бы в студии. А может быть и не только в студии, на улице, наверное, тоже. О погоде я расскажу вам в середине часа. Также совсем скоро гороскоп за минуту. Ну а пока расскажу, что будет в этом часе из музыки.
3: Да ну!
2: О, это классная Holy Flame, тону.
3: Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону, тону.
2: Do you want the house? Также впереди Сабрина Карпентер, House Tour 25. Артик и Асти и Мод за горизонт.
4: И ты меня ожидаешь раньше, чем я пишу.
2: Еще в этом часе Гарри Стайлс, American Girls.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
6: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Это гороскоп за минуту на сегодняшний день. Рассказываю быстренько. Овны, уверенность поможет преодолеть любые сомнения. Тельцы, вас ждет момент триумфа, но не упустите его. Близнецы, день подходит для ярких идей и нестандартных решений. Раки, творческий подход принесет неожиданный успех. Львы, финансовая удача возможна, но если действовать обдуманно. Дева, мелкие усилия сложатся в большой результат. Весы, время сказать «да» тому, что вы давно откладывали. Скорпионы, секрет успеха в умении дождаться самого подходящего момента. Стрельцы, приключения уже рядом, сделайте шаг навстречу. Козероги, надежный союзник окажется рядом в нужный час. Водолеи, сегодня вы способны вдохновить других на перемены. И рыбы, спокойствие станет вашей силой в непростой ситуации. Это был гороскоп на сегодня, 12 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Are you coming in or what?
1: Расскажу вам одну интересную историю. В Приморье перед судом предстанет одна продавщица торговой точки, которая больше года тайком присваивала лотерейные билеты в надежде однажды сорвать большой куш. И вот с января прошлого года по февраль этого, по версии следствия, она похитила более 700 билетов общей стоимостью 400 тысяч рублей. Расчет был простым и одновременно отчаянным. Выиграть крупную сумму, погасить недостачу и остаться в плюсе. Но, представьте себе, фортуна оказалась безжалостно. Ни один из похищенных билетов крупного выигрыша не принес. Представьте себе, какой ужас. В общем, не покупайте билеты. Это только потраченные деньги. Хотя, может быть, кто-то и выигрывает, не знаю.

0: У нас рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: А телефон нашего вайбера, на который можно присылать приветы, +375 29 34 11 34 8. А также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM. Всех туда приглашаем. Ну а прямо сейчас для вас Александр Панайотов с треком «Акваланг».

Расскажу вам, что произошло в Великобритании. Там на пляже нашли кучу сырого картофеля фри. Тысячи пакетов с картофелем вынесло на берег после шторма. Он смыл в море около 20 контейнеров с различными продуктами питания. Там один товарищ живет неподалеку, Джоэл Бонничи его зовут, и он говорит, что местами картофеля так много, что он возвышается над землей на 76 сантиметров. Представьте себе. Главная проблема не в самих кучах картофеля, а в том, что на берег вынесло и пластиковые упаковки. И, значит, мужчина объяснил, что неподалеку живет колония тюленей, которые любят играть с пакетами и могут их проглотить. А это опасно для здоровья. Ну и он призвал неравнодушных людей выходить на пляжи и убирать пакеты, пока власти не разберутся с проблемой. Представьте себе, чего только не бывает в жизни.

0: Если на часах 12.56, это значит, что уже в студии Елена Лисун готова нас знакомить с новостями. Привет.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. У президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сегодня кадровый день. В этом выпуске я расскажу о подробностях решений, принятых главой государства, и новых должностях.
0: Договорились, поэтому слушаем новости очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома. Александр Лукашенко отметил серьезный опыт нового руководителя Гомеля. До настоящего времени Руслан Пархомович занимал пост помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области, а еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. На должность председателя Мозырского райисполкома согласован Александр Веремеев. До этого он был председателем Петриковского райисполкома. Новый генеральный директор у открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод», управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Им станет Александр Сакович. Продолжение темы. Владимир Привалов в своем официальном телеграм-канале поблагодарил всех гомельчан за совместную работу и пожелал областному центру дальнейшего процветания и новых побед, отметив, что вклад каждого, будь то участие в субботнике, идея по благоустройству или просто ответственное отношение к своему делу – часть общего успеха. Владимир Привалов в своем обращении подчеркнул, что главное богатство Гомеля – это люди, энергия и мудрость которых превращают самые смелые планы в реальные дела. Еще одна информация в завершении выпуска. Статус областной молодежной стройки получила поликлиника в одном из микрорайонов Гомеля. Ее возводят в границах улиц Калиникова-Белого в молодом микрорайоне областного центра. Гомельский областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи проводит отбор бойцов студотрядов в колледжах и вузах региона. Планируется, что на возведение объекта первые студенческие отряды приступят к работе уже в июне. Всего в регионе в течение года будет трудоустроено 11 тысяч человек. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Все верно, этот день продолжаем встречать вместе с нами. Это Гомель ФМ и с вами Олеся Василькова. Если вдруг кто-то меня не знает, кто-то слышит первый раз. В общем, всем привет и хорошего дня я желаю. Ну а теперь о музыке. Впереди Меган Трейнер с треком Mother. Также впереди Рене Раб, Not My Fault. Если грустно, включи музыку Филат Фанкерас. Если весело, тоже. А также в этот час ворвется Оливер Хелден с треком «Упс». Рене Миллер и Али Фарбен «Body Talk» прямо сейчас для вас. И номер вайбера повторю. +375 29 34 11 34.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит-лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: время.
1: А сейчас мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. В Индии полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин. Расследование началось с жалобы одного мужчины Шинде, который рассказал, что нашел жену через свадебное агентство. Ни о чем не подозревал, а через несколько дней его новоиспеченная супруга сбежала вместе с его деньгами и ювелирными украшениями. Связаться с агентами, которые подобрали ему эту женщину, тоже не удалось. Оказалось, что Шинде стал 9-й жертвой мошенников и заявил, что не знала о предыдущих браках женщины, ну, естественно. Она выходила замуж только ради наживы. Вот такие бывают коварные женщины. Ну, а в Индии сейчас 15 часов 51 минута. А в Нью-Йорке 28-летняя Кейси Классен поступила в школу и представилась Шамарой Рашид 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала сюда с сестрой, получила удостоверение ученицы и 2 недели ходила на уроки. Но директор школы заподозрил неладное и решил проверить ее. Начал в соцсетях искать и обнаружил страницу ее. Оказалось, что она родилась в 97 году и у нее есть дочка. Ну и потом мнимую школьницу арестовали, она призналась и, значит, выяснилось, что она хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, выдают ноутбук и планшет для учебы и мобильный телефон. Но еще она хотела получить социальное пособие. Но вот ничего у нее в итоге не вышло. Ну а в США сейчас 6 часов 22 минуты. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал», Гомель, Барыкина 155.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер». .бай или по номеру 8044-7352-352.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы и местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Музыка твоей страны.

Вот, кстати, неделю назад у Ивана Минаева, известного под псевдонимом Holiday Boy, был день рождения. Ему исполнилось 26, и в своих соцсетях он поблагодарил всех за поздравления. Отдельные слова признательности он адресовал, конечно, маме, которая поддерживает его с детства и позволяла идти к своей мечте. Ну и сразу после дня рождения он анонсировал новый трек под названием «Помни», поэтому будем очень ждать его в эфире. Ну а пока Ренни Раб, Not My Fault. It's not my fault.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: sberbank.by.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: А вот, кстати, еще веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай или по телефону 780-31-31.

0: Алекс Уоррен порадовал нас своим треком Ordinary. Ну а сейчас хочу поговорить о треке Polaroid. Это новиночка от Нюши. Она решила вернуться к своему фирменному электронному звучанию. И вот что говорит. Моя аудитория действительно очень просила, они очень этого ждали. Для меня это что-то яркое, то, с чем я пришла и мощно познакомилась со своими поклонниками. Молодец, Нюша, наконец-то дождались от нее новинки. Ну а прямо сейчас у нас Карина Ерофеева с треком «Стена».
1: Худшая не краины.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: 13.57 на часах. Елена Лисун уже готова нас познакомить с новостями. Лен, что у тебя новенького?
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина подробности этой встречи, а также итоги совещания в Гомельском облсполкоме. А кроме того, о том, как развивает инфраструктуру у мемориального комплекса «Багратион», я расскажу в этом выпуске.
0: В общем, обо всем понемножку послушаем в новостях. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Прямо сейчас для вас Оливер Хелден с треком «Упс».

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Еще одной важной темой стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. О том, какие недостатки были обнаружены по итогам этой проверки и как их исправлять, и шла речь. Один из ключевых объектов, строительство которого обсудили на совещании облисполкома – свинокомплекс на 100 тысяч голов в Гомельском районе. Работы проводятся без отклонений. По итогам апреля наблюдается незначительное опережение по отдельным позициям. Продолжается строительство зданий для содержания животных и прокладываются подъездные пути. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поставил строителям задачу все бетонные работы и возведение зданий завершить осенью этого года, а далее приступить к монтажу оборудования внутри помещений. На территории мемориального комплекса «Багратион» в Светлогорском районе развивают инфраструктуру. Здесь открыли новый торговый павильон, а рядом с объектом установили электрические зарядные станции. Как ожидается, маркет станет одним из элементов развития патриотического туризма на Гомельщине. Гости мемориала смогут здесь отдохнуть, перекусить и настроиться на дальнейшую дорогу. И еще одна информация в завершении выпуска. Белпочта организовала бесплатную доставку лекарств по всей Беларуси. Социальный проект почтового оператора и Минздрава позволяет заказывать медикаменты даже туда, где нет аптек или ФАПов. Любой житель страны может оформить заказ. Его привезут в любой населенный пункт Беларуси, включая самые отдаленные деревни. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Я тут натанцевалась под такую классную песню. Мне вот, кстати, именно этот ремикс нравится. Вот нравится, ничего не могу сказать. Хочется сразу пуститься в пляс, чем я, собственно, и занималась сейчас. Надеюсь, что вы тоже. С вами Олеся Василькова. Впереди еще много классных русских, между прочим, в этом часе песен. Поэтому давайте познакомлю вас с ними. Добавим немножечко романтики. Это Сократ, оставайся со мной.

между нами эйфория, Джонни. Мальчик на девятке прямо сейчас от Дид Блонд. И Вайбер, напомним, плюс 375-29-34-11-34-8 для ваших приветов и поздравлений. Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: оставайся со мной, это Сократ просит. Но я подумаю, честно, Сократ, подумаю, оставаться с тобой или нет. Но в США произошла трогательная история воссоединения. Хаски по кличке Сьерра наконец вернулась к своему хозяину спустя 12 лет после того, как пропала. Собака исчезла в 2014 году, и владелец на тот момент переезжал из штата Нью-Мексико в Техас. И в суматохе Хаски потерялась. Он не мог ее найти и смирился уже с тем, что никогда не увидит ее. И более 10 лет, как оказалось, она выживала на улице. Ну а в апреле этого года ее подобрал приют, причем очень далеко от дома. И когда Сьерру нашли, она была в плохом состоянии, и годы на улице дали о себе знать. Но у сотрудников приюта была зацепка. У собаки оказался вживленный микрочип. Они проверили данные и вышли на хозяина. Конечно, он сразу откликнулся. Ну и в итоге Хаски вернули домой. Я не представляю, вот я читаю это спокойно, но когда начинаю это все представлять, как это трогательно, аж становится не по себе.
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: А сейчас о собаках. У меня собака есть, поэтому я люблю об этом говорить. Иногда вот они лежат молча и просто смотрят в одну точку. Ну, хозяева знают, да? И иногда ходят за вами хвостиками. Иногда спят ночью, тяжело вздыхают и прижимаются ближе, чем всегда. И мы думаем, это просто собака. Нет, мы так не думаем. Но правда в том, что питомцы тоже переживают стресс, тревогу, одиночество и даже эмоциональную боль. Только они не могут объяснить это словами, а просто молча проживают все внутри. Поэтому уделяем как можно больше внимания своим питомцам. Ну, насколько получается, конечно.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы и местами при грозах сильные ливни, град. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Я нашла статью. Оливковое масло – это лучший допинг для мозга. Оно помогает для памяти и когнитивных способностей. Ученые, между прочим, провели 28-летнее исследование и уже потом выяснили, что полифенолы, которые содержатся в масле, помогают снижать воспаление в организме и поддерживать здоровье. Но есть один нюансик. В обычном рафинированном масле практически нет полифенолов. И чтобы добиться эффекта, нужно пить именно оливковое, ну, в смысле не пить, добавлять оливковое масло в темной бутылке. Поэтому имеем в виду.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: У нас рекламируется.
5: Вот я вам в начале эфира рассказывала историю про лотерейный билет и говорила, что не надо играть. А вот житель Техаса, между прочим, выиграл в лотерею 41 миллион долларов. Победитель рассказал, что купил счастливый билетик в обычном магазине. Он уже, кстати, 30 лет играл в лотерею штата Техас и постоянно терпел неудачи. 30 лет играть? Да вы что, с ума сошли, что ли? По его словам, он, когда узнал о победе, не мог уснуть всю ночь. Ну, я бы тоже, знаете ли, не уснула. И планирует потратить эти деньги на помощь семье, а также хочет съездить в отпуск со спутницей жизни. Ну, повезло спутнице жизни, хотя кто его знает. Ну, в общем, выигрыш крутой, но 30 лет играть — это слишком перебор.

0: между нами эйфория, это Джонни, так утверждает. Ну, возможно, ты прав, Джонни. Итак, зачитываю сообщение от Виктора Михайловича. Добрый день, госпожа Олеся Василькова. Да, здравствуйте, это я. Прошу вас поздравить с днем рождения Александрию Викторовну Жлоба и пожелать ей всего наилучшего. Оставаться молодой, красивой, веселой, здоровой, как душой, так и телом. С уважением, брат Александр и отец Михаил. Я поздравляю, присоединяюсь к этим прекрасным поздравлениям. Пишите еще, буду все зачитывать.
1: Голоса Беларуси.

0: сила притяжения, Ваня Дмитриенко. У нас сила притяжения к новостям. Жаждем мы каждый час слушать новости. Лена нам расскажет сейчас.
1: Всем доброго дня. Начну издалека. В этом выпуске я расскажу об историческом маршруте, который в эти дни объединяет города, дороги Беларуси и России. А также об улучшении сферы ЖКХ и городах-спутниках. Руслан Пархомович, назначенный председателем Гомельского горосполкома, поделился планами по развитию Гомеля.
0: Это прекрасно. Слушаем новости с Еленой Лису. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Прощаюсь. До завтра. Всем пока и очень хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день. Глава государства дал согласие на назначение Александра Шундрика на должности начальника Главного управления кадровой политики администрации президента Республики Беларусь. Улучшение сферы ЖКХ и города-спутники. Руслан Пархомович, назначенный председателем Гомельского горсполкома, рассказал о планах по развитию Гомеля. Глава государства неоднократно ставил задачу по деурбанизации. По мнению Руслана Пархомовича, Гомель также, как и Минск, должен иметь города-спутники. Ими могут стать Ветка и Добруш. Актуальными темами, которым следует уделить внимание, Руслан Пархомович также назвал сферу коммунального хозяйства и водоснабжения. Дороги России и Беларуси объединил исторический маршрут. Патриотическая экспедиция «Код непокоренных» связала города, вписанные в летопись мужества, стойкости и героического сопротивления советского народа. Путь проходит от Заполярного Мурманска через Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск и Витебск. По маршруту проедут молодые лидеры Беларуси в составе национальной делегации и представители Гомельщины. 19 мая город-герой Минск примет торжественное закрытие экспедиции. Все начинается с семьи. Под таким названием в Беларуси стартовал видеомарафон. Его главная цель – раскрыть многогранность белорусской женщины, которая умеет гармонично сочетать заботу о доме с профессиональными победами. Как сообщают в Министерстве информации, акция продлится до 31 мая. Чтобы присоединиться, нужно снять видеоролик о себе и своей семье, традициях или о том, как семья поддерживает в делах, а затем разместить его в соцсетях с обозначенным хэштегом. Еще одна информация в завершении выпуска. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем 13 мая в областном центре ожидается гроза. Планируйте свой день с учетом этой информации. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: Гомель-ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
7: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.
11: Опять вставать?
12: А куда?
13: Зачем?
14: Который час?
15: Можно я сегодня никуда не пойду?
16: Тяжело просыпаетесь?
17: Да еще 5 минут еще.
16: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
18: В наших глазах зажегся город.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Тичковский. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Вероятно, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в квартире в Добрушском районе. К сожалению, не обошлось без трагических случаев. В Светлогорске на пожаре в квартире прибывшие спасатели на полу в горящей комнате обнаружили собственника квартиры без признаков жизни. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни в доме, ни на улице. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Микольский мужчинский монастыр у Гомелі – это комплекс с двумя храмами святителя Миколая Цудотворца и праподобного Дионисия Радонежского. Микольский храм был побудован у 1904 годе, а первые послушники поселились тут у 1994. Святыня монастыра является цудотворный спис Козельщанской иконы Божьей Мати. У 2007 годе сюда была перевезена частица мощей святителя Миколая. Недалеко от монастыра находится домовый храм-музей у гонор собора усих белорусских святых. Это уникальная простора. Тут здесняют службы, проводят лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция налічвае каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подорожье.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор творов церковного мастерства от 16 до 20 стагодзяў. Тут представлены шедевры национальной иконографии, яны адлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял в образ святых роўнаапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выдания рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагоддзяў. Сярод их – Триадион 1664 года, Псалтыр 1652, ды факсимильные выдания Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Смотрыцкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживаний эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагоддзі. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагоддзяў. Добраться сюды будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. Ти троллейбусами под номерами 10-19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.
3: Твоя реклама.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
7: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 13 мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающие такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
1: Техно-джунгли.
0: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня покупая стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день. Глава государства дал согласие на назначение Юрия Алексея членом Гродненского облсполкома, Владимира Матусевича заместителем начальника Главного управления по обеспечению деятельности Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Новый руководитель и у белорусского металлургического завода. Им назначен Александр Сакович. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг.
4: Сам холдинг входит в сколько предприятий?
5: Уже говорил президент, в состав холдинга белорусская металлургическая компания входит в первую очередь управляющая компания холдинга. Это белорусский металлургический завод. Дальше Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский завод Ситон. И еще агрокомбинат Папоротное.
4: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
5: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
4: А металлургический магазин?
6: Слабо, товарищ президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства, участие холдинга. Вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
5: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
5: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
4: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
6: Он заместителем там был, поэтому специфику все знает.
4: Ну, тем более.
3: Продолжаем выпуск. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел совещание по развитию мясного животноводства на Гомельщине. По словам губернатора, общая региональная стратегия определена. 4 племенных ядра сформированы. Дальнейшее развитие отрасли должно проходить в строгом соответствии с дорожной картой. Глава региона поручил каждому мясоперерабатывающему предприятию предусмотреть создание площадок для выращивания не менее 5000 быков. Для этого должны быть созданы соответствующие условия. В качестве примера Иван Крупко привел МТК «Жуки» в Ельском районе и «Агроляскович» в Петриковском. Активное участие. В Гомеле сегодня стартовал третий поток образовательного курса «Школа регионального развития». 23 участника из каждого района Гомельщины и областного центра будут проходить обучение на протяжении месяца. Инициативных и неравнодушных граждан, которые любят свою малую родину, ждут теоретические и практические занятия, а затем защита проектов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявления принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый BLG уже ждет вас. Подробнее на сайте belgdefisgomel.by и в дилерских центрах BLG Автонова.
1: Тринадцатого мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщают в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Спортсмены и команды из Беларуси смогут представлять свою страну на турнирах и при этом выступать в национальной форме с флагом и гимном страны, говорится в заявлении организации. Ближайший этап Кубка мира пройдет в Болгарии с 13 по 18 мая. В Мюнхене на чемпионате Европы по тхэквондо выступят 12 белорусских атлетов. Сегодня борьбу за медали на татами ведут Валерия Смычкова, Роман Туравинов и двукратный призер чемпионатов мира Георгий Гурцеев. Завтра на континентальном форуме начнут свое выступление Юлия Витко, Максим Бондаревич и Даниил Юрков. Финальный день 14 мая. За награды поборются Мария Струнец, Полина Михальчук, Егор Козлов и Евгений Шадевский. Напомню, на прошлогоднем чемпионате Европы белорусы выиграли 4 медали – золотую, серебряную и 2 бронзовые. В Жлобине завершился 16-й международный турнир белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти сотрудника спецподразделения «Алмаз» капитана милиции Шоты Нормания. Воспитанники Гомельской спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов по борьбе спокойно, достойно выступили среди более чем 150 участников из Беларуси и России, завоевав золото и бронзу. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Руслана Пархамовича председателем Гомельского горосполкома. Глава государства рассказал о хорошем подспорье для Гомельской области.
5: Тебя что заставило?
6: Александр Юрьевич, предложили эту должность, наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности, попробовался в разных ипостасях, но работа вот в поле, она, наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой. Нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно. Поэтому я думаю, что...
5: Я так понял, что и сам ты не против, как ты говоришь, в поле поработать.
6: Так точно.
5: Я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Поэтому только вперед. Люди все известны, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве, фактически отвечающий за это часто. Не говоря уже о министре. Это большой опыт, очень большой член правительства, и помощником президента, с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая подспорье, и спарка такая, вдвоем вы сможете работать. Я же так понимаю, он не против.
6: Я надеюсь, нет. Во всяком случае, он рассчитывает на конструктивное взаимодействие. Да, мы с ним уже составили разговор.
5: Очень хорошо.
4: Для сотрудничества нет границ. В Минске состоялась рабочая встреча представителей управления прессы и связи с общественностью Министерства обороны Азербайджана и управления информацией Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси. Стороны провели совещание по вопросам развития двусторонних отношений и обсудили перспективное направление военного сотрудничества в вопросах информационной деятельности. В рамках визита делегация ознакомится с опытом работы белорусских военных СМИ. Гомельский областной штаб студенческих отрядов объявляет набор в белорусские студенческие отряды. Молодежь региона может выбрать направление по душе. Строительство, сельское хозяйство, сервис, педагогика, медицина, производство или экология. Для подачи заявки необходимо обратиться в территориальный штаб района или вуза, либо оставить заявку через чат-бот sobaka.bsobay.bot. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод. Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
8: Передаем утренний выпуск последних известий.
9: Гомель-ФМ – это радио.
10: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
9: Радио – это звук.
11: Доброе утро, дорогие друзья.
12: Дорогие друзья.
9: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
13: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Гомеле
4: представляет компания «Автосеть».
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомеле ФМ, тут все скажет музыка. Сегодня отмечаем Международный день медицинской сестры. Моя сестра по эфиру сегодня Аня Мишина. Она же ваша медсестра по настроению.
1: Где мой белый халатик? Кстати, я умею делать уколы. Ну, если
0: давай,
1: совсем
0: давай начнем
1: оказать.
0: Вводить дозу глюкозы хорошей музыкой.
1: Согласна.
0: Где в начале часа появится, во-первых, Свиджиска Реакт. Российский рэп-исполнитель СТ минутами будет заводить бит. Только бы осталось сердце место для любви. Love Speak Fit Gamold Sorry Us. Тот, кто написал хит выпускных, Иван Зданюк, «Будем мы с тобой». Боб Синклар фит Кайза «I can't wait». У микрофона Аня Мишина
1: и Влад Марченко.
0: Прямо сейчас этот трек и послушаем.

0: Прямо сейчас в эфире Иван Зданюк. Будем мы с тобой на волнах Гомель-ФМ.
1: А пока наши слушатели добираются потихонечку домой, немного повеселимся сами, повеселим всех, кто с нами на волне Гомель-ФМ.
0: Интересно, какого формата веселье придумала Аня? Называется «Сидела девочка, скучала».
1: Не скучала, но придумала. Игра называется «Сценарий по цепочке».
0: Да?
1: Да, рандомно я начинаю, и так же рандомно ты, Влад, продолжаешь придумывать что-то. Ну, то есть получится какая-то история. Вот. Может быть, понятно, может быть, непонятно. Ну, попробуем поиграем. Давай, поехали.
0: Давай, Человек-паук.
1: Так, стоп, первая. Так, вот сижу в студии, и тут заходит...
0: Человек-паук.
1: И говорит всем привет. Куда тут закинуть паутину?
0: Окутай ею Аню, скажу я. Ее споймал.
1: И предложит вместо меня, да, с тобой в команде поработать. Пусть будет так. Предложит, да, вместо меня быть с тобой в команде.
0: Да. Я сниму с него его одежду и надену ее на Аню. Пусть Аня будет герой сегодняшнего эфира.
1: Ладно, сдаюсь. Играли. Ну, конечно, фантазии могут быть безграничными. Я, кстати, думала, что костюм все-таки ты заберешь себе, да, и будешь кого-нибудь спасать, но нет. Так что...
0: Могу и я одеть. Да.
1: Играх могут быть концовки, да, непредсказуемыми. И разными.
0: Мы двигаемся дальше. Говорим, sorry and love speak. Аз далее в эфире.

0: Своя реклама.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: facebook.com/ruskiyazyk.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: дожди и грозы, я предлагаю прятаться там, где много тепла и еды. Магазин, бар, кафе, погода предоставлена теми, кто точно знает, когда гулять по набережной можно. И употреблять это, ну, во-первых, то, что набрали в магазине, в баре, ну и в кафе.
1: Молоко,
0: правильно?
1: Кефир, горячий чай, да, и так далее.
0: И кефиром залить кофе. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Лучшее не краины.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Сабрина Карпентер. House Tour 25 на волнах Гомель FM. Есть у нас с Аней красивая новость. Аня, расскажи информацию. Аня.
1: Так, сейчас, минуточку. Кстати, вот. Тепло. Понятно, что сейчас будет дождик, но есть теплые денечки. Весна, скоро лето. Наверняка, вот ты, Влад, замечал, да, что девушки надеваются легче и легче одежды, правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, то есть взгляды бросаешь, правда? Mm-hmm. Смотришь. Вот ситуация. Пассажирка на ходу выпрыгнула из машины, так как на нее засмотрелся водитель.
0: Так.
1: Причем немало водителей были напуганы, ну, понятно, да, этим происшествием. Mm-hmm. Молодая пассажирка неожиданно вылетела из авто на ходу. Это было такси.
0: Так.
1: Ну, благо, что девушка не за рулем была, правда?
0: Ну, конечно. Она... Девушка загубила бы свою подругу.
1: Это точно.
0: Которая там
1: ехала. Она покатилась по проезжей части, но получила лишь незначительные травмы. Такси, естественно, притормозило, и из него вышла вторая дама, которая стала помогать подруге. Ну, то есть их было двое. Остановились, и другие участники дорожного движения тоже молодцы, правда, отреагировали помочь. Вот.
0: Ну.
1: В полиции заявили, что ситуация была более чем странной. Водитель просто смотрел на нее в зеркало заднего вида.
0: Меня, знаешь, Ани, у меня такое мнение. Я столько раз кидаю взгляд в маршрутке на кого-то или в автобусе, что там не осталось бы ни одной. И место в транспорте свободно. Зашел маршрутку, посмотрел, она на тебя, ой, какой страшный на тебя смотрит.
1: Да что ты?
0: Какой страшный. И все,
1: я бы
0: сел на пятое место, на десятое. Троллейбус бы был бы пустой, ехал бы без рогов.
1: Так, ну потому все, что... уже понесло, Влада,
0: да.
1: Понесло. Честно говоря, я бы тоже выпрыгнула из машины, если бы внутрь залетела оса.
0: Угу.
1: Или шмель. Ну, это прям вот триггер детства. Поэтому
0: меня
1: я всегда закрываю окна.
0: Ужалила оса. Это было ощущение, что сделали укол. Да. Ладно, товарищ медсестра, к музыке. Впереди послушаем Антона Малышенко, трек «Кометой».

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-02-02 или по телефону 102.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Матко. Ай, на волнах Гомель FM.
1: Влад, бывает у тебя такой момент. Смотришь на вещь, вроде бы твой размер. А на деб, к примеру, штаны, брюки. Длинные по итогу. Хотя рост у Влада высокий, но думаю, данная проблема к тебе не относится. Но вдруг бывает. Либо там кофту покупаешь,
0: бывает.
1: Да, рукава длинная.
0: Бывает. Знаешь, как бывает, Ань?
1: Ну?
0: Только когда постираю стиральной машинкой. Поставлю неправильный режим, она становится короче почему-то. Короче, рукава.
1: Странно.
0: Сама по себе короче. Мне приходится дарить ее маме, эту кофту. Ну, у меня такая ситуация была.
1: Небось, температура 90 градусов, правильно, при стирке?
0: Ставлю режим, не знаю,
1: наверное,
0: все время.
1: Не
0: ставлю режим, не знаю, как получится. Постирайте только. Только.
1: Это я к чему рассказываю. Сегодня попался ролик в Инстаграме, как девушка... В общем, девушка в длинном платье. Да, она сама себя на себя смотрит и снимает. И смеется. Поясняю, что это не платье, а юбка.
0: Угу.
1: Представляешь?
0: Угу.
1: Ну, то есть она купила платье,
0: угу.
1: Вот. Точнее, вру, она купила юбку, но угу. На себя надела, она маленького роста. А это получилось, в общем,
0: угу.
1: Это, кажется, юбка. И дальше девушка, как бы отвечая ей, снимая дальше рилзик, девушка высокая уже была, там 1.90 м, и поясняет, что все-таки, девочки, это юбка. То есть для маленьких девушек это платье.
0: Никто ничего лишнего зато не увидит. Танцевать... Да, танцевать можно, а настроить наших дам на правильный стиль поможет Даль Энима и Элли Голдин. Трек называется «Гипнотейзит». Прямо сейчас его и послушаем.

0: Реклама на радио. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинк-древ.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ви на Гомель ФМ со следующего часа. Мы открываем с Аней рубрику «Лови привет», написать которую вы можете в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание ФМ».
1: А также пишите нам в Вайбер поздравления и приветы. Обязательно зачитаем и поздравим от себя. Номер телефона 29-34-11-34-8. С нетерпением ждем. Микрофона Влад Марченко.
0: И Аня Мишина. Встретимся в следующем часе.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Александра Веремеева председателем Мозырского райисполкома. Глава государства поставил задачи перед новым руководителем района.
4: Александр Александрович, голова не закружится от таких взлетов у тебя?
5: Нет, товарищ.
4: Потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался, но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали.
5: Конечно,
4: точно. Не ошибаюсь, да. Потому что он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал.
5: Показывает результат. Да.
4: И самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это
5: агрополесье,
4: да. Это же неплохое предприятие было. И даже неплохой, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петриковском районе я видел это и чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Это и большая промышленность. И то, что Руслану, то и тебе придется видеть и промышленные предприятия, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, такая полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
5: Принято, товарищ президент. Готов работать.
3: Официальная перепись населения пройдет в 2029 году. В связи с ростом числа мошеннических случаев специалисты напоминают: не сообщайте личную информацию незнакомцам, которые представляются переписчиками. Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте файлы от неизвестных отправителей. При любых сомнениях сразу обращайтесь в милицию. Будьте бдительны. Светлогорские воспитанники военно-патриотического клуба «Багратион» и сотрудники РОВД высадили памятную аллею. Мероприятие прошло на территории школы номер 8 и было приурочено ко дню образования района милиции и 110-летию белорусской милиции. В рамках праздника клуб «Багратион» получил денежный сертификат от МВД. Позже участники присоединились к республиканской акции «За безопасность вместе» на центральной площади города. К новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.
6: «Вечер на «Гомель-ФМ»» представляет компания «Автосеть».
7: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Категория программы 16+.

0: На часах 18 с хвостиком.
1: С каким таким хвостиком?
0: Зайчим и лисичим. А мы по-прежнему с вами. Я Влад Марченко.
1: И я, Аня Мишина.
0: А у нас открывается рубрика «Лови привет», написать в которую можно в телеграм-канале «Гомель», нижнее подчеркивание FM.
1: И не забывайте, что в Вайбере также можно передавать своим друзьям и родным приветы и поздравления по номеру 29-34-11-34-8. Ждем.
0: Да, ну а прямо сейчас к музыке. Впереди послушаем, во-первых, вот кого. Леонид Руденко, фит Мохито, «Слезы солнца». Told you so, это будет Мартин Гаррикс. Карину Ерофееву, «Кропка». Кобелом, Borderline появится. Ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай. Аня! Появится также группа «Градусы», «Будем жить». Ань, ты будешь жить?
1: Как ты думаешь, если я буду петь и меня услышат, меня простят слушатели наши?
0: Они нас, они любят, когда подпевают, они что же там поют?
1: Буду, буду.
0: Меня зовут Влад Марченко, и рядом со мной красавица Аня.
1: Спасибо. Аня Мишина,
0: Мишина,
1: да, я.
0: Будем на одной волне вместе с Гомель FM. Будем. Будем жить.

0: To Belong. Borderline. На волнах Гомель FM. У Ани есть информация для вас. Ань, зачитай.
1: Итак, веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка. С 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 78-031-131.
0: Ну а прямо сейчас послушаем белорусскую певицу Карину Ерофееву. «Кропка».

0: Мартин Гаррикс, Фит Джекс, Told You So на волнах Гомель FM. У Ани есть сообщение для вас. Ань, зачитай с Вайбера.
1: Да, на Вайбере написали такое интересное, красивое, горячий привет. Здравствуйте, хочу передать привет своему любимому человеку Юрочке. Хочу, чтобы наша любовь была бесконечной. Люблю его и надеюсь, это взаимно. Твоя зайка. Боже, как мило. Отдельный привет команде Радио Гомель. С уважением, Виктория. Виктория, очень приятно читать такие теплые сообщения. Спасибо за теплые слова в наш адрес. Ну, Юрочке тоже передаем привет.
0: Да.
1: От нашей команды,
0: и,
1: да.
0: Кстати, читайте ваши сообщения, пишите ваши сообщения в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, также к нам на Viber. Лени Труденко и Мохито. Слезы солнца дали в эфире.

0: Твоя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Тринадцатого мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20, местами плюс 12, плюс 14.
2: Вот если бы завтрашний день был выходным, то, конечно, плед, теплый чай в самый раз, да? Но поскольку нам нужно быть в строю, поэтому стоит немножко утеплиться. Да, не забываем про зонтики.
1: Быть солдатами природы.
2: А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
1: Магнитных бурь не обещали.
2: Слава богу.
3: Музыка твоей страны.
4: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Так что не забываем имена своих красивых девушек, потому что капучино может быть не только холодным, но и горячим.
1: Никита Белько, капучино на волнах Гомель-ФМ. Только что сегодня еще отмечают Международный день растений, все-таки здоровье растений. Основа жизни на земле, Ань, ты согласна, да?
0: Согласна.
1: Комнатные цветы дома есть?
0: Вот цветов как раз-таки нету. Зеленые комнатные обычно растения. Вот мне так красиво. А цветы лучше получать периодически в подарок.
1: Ань, я дарю тебе все цветы на земле. Рви любые.
0: Вот так. Все слышали, да, как быстро меняет смысл сказанное? Вот так всегда.
1: Ну, а чтобы поднять всем настроение, послушаем далее у нас Али Фарбин. Body Talk. Это совместная работа с Рен Миллер.

0: Ася Амур на волнах Гомель FM. Проголосовать за двадцатку лучших вы можете на сайте radio.gomelfm.by. Этот трек, кстати, есть в хит-параде в нашем, да, в двадцатке лучших, прослушать который вы можете каждое воскресенье в 12.00. Повтор программы в 12.00. Пока у нас Рейстер будет после рекламы.
1: Рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Реклама на радио.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомель FM тут все скажешь. Музыка?
1: Вот интересно, Влад, если бы ты мог до конца жизни есть только один продукт, то какой?
0: Грейпфрут.
1: А мясо?
0: Нет.
1: Нет.
0: Поэтому
1: ну,
0: я
1: ладно.
0: Такой худой.
1: О вкусах не
0: и
1: спорят.
0: На самом деле модельной внешности, потому что я ем грейпфрут.
1: Вот так, вот так.
0: Только что. Помнишь,
1: правильно.
0: Я говорил, что я страшный?
1: Ты пошутил.
0: Я пошутил. Я модельная внешность.
1: Вот такие шутники
0: да.
1: у нас.
0: Шучу, шучу, конечно же. В меру упитанный и в меру воспитанный, в меру красив, в меру некрасив.
1: Вау.
0: Не люблю комплиментов, свой адрес от себя. А ты, Аня, всегда прекрасна.
1: Ну и ты безупречен, конечно же. Так, ну что, спроси у меня, что бы я ела.
0: А что бы ты ела?
1: Чипсы. Очень люблю чипсы. Вредно, знаю.
0: Чипсы какие?
1: Любые.
0: Любые?
1: Со вкусом огурчика.
0: А помидорчика?
1: Это тоже можно.
0: А я бы ел чипсы со вкусом грейпфрута.
1: Не сомневаюсь. Таких, наверное, пока нет.
0: Пока не нарезали, не поджарили.
1: Хорошая идея.
0: Да, у микрофона Влад Марченко и Аня Мишина. Программа «Лови привет» мы уже завершаем. Впереди Элла Квитхали «Dive into me». Угу, все. Все.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина. Глава государства рассказал, над каким вопросом следует подумать главе ведомства.
6: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. 20-й год когда-то пережили, тоже для нас был урок, и для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают, их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
5: К новостям нашего региона. На внеочередной сессии Гомельского городского совета депутатов председателем Гомельского горосполкома утвержден Руслан Пархамович. Нового руководителя местной вертикали власти представил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил трудолюбие, принципиальность и организаторские способности нового главы города, подчеркнув, что эти качества помогут достичь новых успехов в развитии областного центра. Сегодня подразделение охраны правопорядка и профилактики органов внутренних дел отмечает 34-ю годовщину со дня образования. В историко-демонстрационном зале областного управления УВД прошло торжественное мероприятие. Начальник УВД Гомельского облсполкома генерал-майор милиции Александр Шастайло поблагодарил сотрудников за качественную работу. Лучших сотрудников наградили нагрудными знаками, грамотами и благодарностями. Мероприятие завершилось памятным фотографированием. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: «Гомель-ФМ» — это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио — это звук.
10: Доброе утро, дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты.
11: Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
12: И стань частью нашей команды.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомель-ФМ, тут говорит Аня Мишина.
1: И Влад Марченко. Мы с вами еще часик. Не забывайте подписываться в наш телеграм-канал. Там много свежего и интересного. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. Ну а дальше Влад расскажет о музыке часа.
0: Рассказываю. Впереди послушаем вот кого. Сайпис with Midi and Crypted Love. Также появится Александра Воробьева, «Ход королевы».

Essa Medusa feat. James Carter, Bad Memories. Это, конечно же, была не Медуза, да, Джеймс Картер, Bad Memories, вот она.

0: Это биограф «Ты океан». Алекс Орен, «Forever Dream». Он же прямо сейчас в эфире у микрофона Аня Мишина.
1: И Влад Марченко.
0: Слушай музыку.

0: Биограф, ты океан на волнах Гомель-ФМ.
1: Итак, судя по прогнозу погоды, дождь будет. Влада, ты взял с собой зонт?
0: Нет, я взял с собой капюшон.
1: Угу. А я вот сейчас зачитаю несколько вариантов, как не промокнуть под дождем без зонта.
0: Читай, мне интересно.
1: Надеть капюшон. Тебе актуально, правда?
0: Угу.
1: Убежать.
0: Так.
1: Зайти под крышу.
0: Есть такой вариант.
1: Сесть в свою машину.
0: У меня ее нет, поэтому тут пролетает.
1: Надеть плащ от дождя. Дождевик.
0: Ну, хорошо, так.
1: Сесть в такси.
0: Дорого. Дорогой способ сесть в такси.
1: Просидеть все время в ресторане.
0: Ну, тоже дорого.
1: Угу. Нужен парень, истинный джентльмен с зонтом. Как тебе?
0: Это кому он нужен? Мне он не нужен.
1: Смотреть прогноз погоды и сидеть дома.
0: Ну, это клево.
1: Я тоже так считаю. И так, и читаю, прочитаю самый такой, ну, может быть, недейственный лайфхак. Не выходить из дома, не совершать ошибку. А если и вышли, то пакет маечка из продуктового на голову, нет проблем. Как ты считаешь? То есть нет варианта. Вот нету дождевика, нет капюшона, есть пакет.
0: А если там будут бананы или ананас?
1: Можно и принести на голове, но что же делать?
0: Бананы и ананас? Ладно, но у нас на волнах всегда хорошая погода. Мы даже послушаем Джеймс Картер «Bad Memories» в эфире. Будет дальше.
2: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Анна Трубецкая, Фит Цой, радио на волнах Гомель ФМ, где дальше в эфире Гордо. Трек «Лока-Лока» появится прямо сейчас.
1: Прогноз погоды вот представляет Гомельский государственный цирк.
2: Гомель! Цирк!
1: Удовольствием.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 13 мая, в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды, местами сильные дожди, в отдельных районах даже грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20, местами плюс 12, плюс 14. Погода... Я думаю, что все-таки... Да. Надо утеплиться немножко, да, курточку какую-нибудь с собой обязательно взять.
3: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Feet, Piper в диско Machine, Wonderful Life.
1: Влад, будет вот на столе лежать печенье и конфета. Что выберешь?
0: Ну, наверное, конфет.
1: Угу. Суши или пицца?
0: Суши.
1: Угу. Торт или шашлык?
0: Шашлык.
1: Ой,
0: что это? Что это за вопросы, намекающие на покушать?
1: Это, наверное, время ужина. Я накручиваю себе потихоньку аппетит. Как ты считаешь, кстати, какой самый быстрый способ перекусить, чтобы было вкусно и полезно?
0: Я, в общем, не ем, я только пью.
1: Как не ешь? Еду? Обычно еду не ешь?
0: Ты посмотри на меня, как я выгляжу. Кощей, да я шучу. Я вообще красавец, просто худой, стройный.

0: Теперь я говорю о том, что я супермодель. Угу. Уже должен себя так позиционировать.
1: Так что ест супермодель?
0: Витамины.
1: А еду, обычную еду?
0: В первую очередь витамины, чтобы поправиться. Угу. Ну, есть у всех свои...
1: Мясо, бульба.
0: Мясо, бульбу я ем.
1: Драники со сметанкой.
0: Обмен веществ говорит сам за себя. Очень быстро, поэтому самый лучший способ перекусить – это чай и чай фруктовый для меня. Ну, ты же про перекус говоришь.
1: Все, накрутили.
0: Как говорить о картошке можно в этот момент? Это же перекус.
1: Ждем время.
0: Да, мы Вань Витренко слушаем «Ртуть».

0: У нас рекламируются все.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: мгновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Белорусская певица Аура. И совместная работа с Иловских Александром. Не запоминай меня на волнах Гомеля-ФМ. Только что.
1: Влад, встречал ты когда-нибудь вот странный знак на дороге? Вот идешь, либо едешь. Вот он странно. Вот ты никогда такого не видел. Либо он новый, либо его только придумали.
0: Я сдавал когда-то на права. Угу. У меня есть категория БЦ.
1: А, то есть ты сдал на права?
0: Сдал.
1: Поздравляю.
0: На две категории. Грузовой, легковой.
1: Значит, тебе тоже будет интересно.
0: Хотел еще на троллейбус, но... Так, для галочки.
1: Так, значит, знак расположенный, такой очень странноватый, около пункта приема вторсырья. Но это не у нас, это где-то на границе. Ограничивает скорость передвижения до 17,3 миль в час.
0: Так.
1: Это если перевести 27,84 километра в час. Ну, то есть, странный знак, и всех удивляет странная некруглая цифра. Почему просто не написать на знаке 17, либо 18? Ну, представь, да?
0: Да.
1: Можно ехать там не 60 километров в час, а 57,30. Угу. Уже, да, заставляет задуматься. Однако ответственные люди уверены, что сделали очень правильно, потому что это заставляет, да, лишний раз подумать и оглянуться дважды, ничего ли я не перепутал. И самое главное, избавляет всех от ощущения автопилота, когда вроде дорожка знакомая, угу, еду, расслаблена, все окей, по накатанной. Вот как ты считаешь?
0: Ну,
1: правильно ли поступили?
0: Если...
1: Сделав такой знак, акцент на внимательность, лишний раз посмотреть и подумать, угу. Точно ли цифра такая? Либо
0: ну, не знаю, на усмотрение любого водителя, то есть кому-то удобно, кому-то нет. Я
1: Поэтому, уважаемые автолюбители, не теряем бдительность даже на знакомых дорожках.
0: Да. Не теряем бдительность дальше, даже с хорошей музыкой, которая будет дальше. Джейсон Росс, Ультра Лав появится в эфире прямо сейчас.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Это Гомель FM. Тут все скажет музыка. Мы в конце часа послушаем хорошие треки. Но у микрофона была сегодня Аня Мишина
1: и Влад Марченко.
0: Прощаемся с вами до завтра. Услышим Майкл Бабблфи, Джейсон Дерула, Спайси Маргарита. Говорю, пока. Прямо сейчас в эфире будет Филатов и Кэрос. Пати.

0: Yeah, you should take it off.
1: Гомель FM. Слушай с удовольствием.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о развитии стратегического партнерства Беларуси с Китаем. Документ задает вектор сотрудничества на ближайшие 5 лет в политической и экономической сферах. Среди приоритетов – углубление промышленной кооперации, развитие торговли и инвестиций, а также реализация совместных проектов в сфере технологий, сельского хозяйства, энергетики и других отраслях. Особое внимание уделено развитию индустриального парка «Великий камень». Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Руслана Пархамовича на должность председателя Гомельского горосполкома. Депутаты городского совета депутатов поддержали предложение главы государства единогласно. Новый председатель горосполкома поблагодарил за доверие и отметил, что, несмотря на непростую работу, вместе с горожанами удастся реализовать новые идеи. В городе есть и прочная база, и точки роста, резюмировал Руслан Пархамович. Губернатор Иван Крупко от имени всех гомельчан поблагодарил Владимира Привалова за работу на посту руководителя города. За время его деятельности в Гомеле ежеквартально появлялись новые спортивно-развлекательные площадки, улучшилась дорожная инфраструктура, появились скверы и малые скульптурные композиции. Отдельно отмечено, что Владимир Привалов лично вел чат-бот для оперативного решения обращений граждан. Среди успешных инициатив – проект «Кинотеатр под открытым небом», получивший положительные отклики у жителей всех возрастов. 14 мая в школах Беларуси пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. Ученики обсудят, почему крепкая семья – основа процветания общества и как сохранять семейные ценности. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски, как матери и хранительницы семейного очага, так и успешного профессионала. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Опять
6: вставать!
5: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Гладченко. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: В день памяти Кирилла Туровского древний город Туров на Жидковщине собрал сотни паломников. В знаковом событии приняли участие митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший Экзархия Беларуси и заместитель председателя облсполкома Дмитрий Олейников. У памятника на братской могиле погибшим в годы войны прошел молебен. Остановилось шествие у памятника в честь тысячелетия Туровской епархии, где гости возложили цветы. Далее колонна прошла к Замковой горе, чтобы принять участие в божественной литургии. В Калинковичском районе в деревнях Сыщицы и Холодники прошли траурные церемонии перезахоронения останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Подробностями поделится наша коллега Светлана Петренко.
3: На церемонии собрались жители населенных пунктов, руководство района, представители трудовых коллективов, общественных объединений, вооруженных сил Республики Беларусь, духовенство и молодежь. Спустя 81 год после победы солдаты, сложившие головы за освобождение Калинковичского района в 1944 году, обрели вечный покой.
1: Местное время.
2: Тем временем в деревне Великие Автюки на братской могиле прошел митинг «Реквием», на который прибыли гости из Республики Кыргызстан. Слово Светлане Петренко.
3: Они проделали путь в 1000 километров, чтобы почтить память своего дяди и выразить благодарность за сохранение исторической памяти. На Калинковичской земле в сражении 4 декабря 1943 года погиб красноармеец Темирхан Шатманалиев. Кыргызстан совместно с другими союзными республиками направил на фронт более 360 тысяч человек при населении республики около 1,5 миллионов. Более 160 тысяч погибли.
1: Местное время.
2: Прокуратура Жидковичского района провела значительную работу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. С подробностями наша коллега Светлана Шакалян.
4: Следственной группой допрошены 24 бывших узника, 26 их родственников и 36 свидетелей. Установлено 7 ранее неизвестных населенных пунктов, подвергавшихся полному или частичному уничтожению. Проведены осмотры 4 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирного населения, одно из которых поставлено на государственный учет. Расследование показало, что в годы войны полностью уничтожены 46 населенных пунктов, частично 34. Захватчики разрушили более 6500 домов и уничтожили свыше 9000 жителей Жидковичского района. В рабство угнано 894 человека. Расследование продолжается. Его цель не только установить факты массового уничтожения мирных жителей и обеспечить привлечение виновных к ответственности, но и сохранить историческую правду.
1: Местное время.
2: Сотрудники ГАИ проведут профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак». По 22 мая на территории Гомельской области правоохранители будут обследовать улично-дорожные сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения техническим нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах.
1: Местное время.
2: Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей праздника ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. А на этом у меня все. С вами была Ирина Гладченко. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: машины.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
2: Тринадцатого мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение Руслана Прохомовича председателем Гомельского горосполкома. До настоящего времени он занимал пост помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области. На должность председателя Мозырского райисполкома согласован Александр Веремеев. До этого он был председателем Петриковского райисполкома. Александр Сакович будет новым гендиректором Белорусского металлургического завода. В Беларуси по 17 мая проходит профилактическая акция «Дом без насилия». Основная задача – профилактика семейно-бытового насилия, помощь пострадавшим и привлечение к ответственности виновных. В стране работают 146 территориальных центров соцобслуживания и городской центр в Минске. Там можно получить консультацию, психологическую помощь и временный приют. Белтелеком предупредил о работах в сети эфирного телевидения и радио в Гомельской области 23 мая. Перерыв вещания ожидается с 10 до 17 часов. Работы пройдут на территории Брагинского, Хоникского, Лоевского, Реческого, Норовлянского, Калинковичского и Гомельского районов. Здесь будет отсутствовать прием от РТПС «Брагин». В случае досрочного завершения работ вещание восстановят раньше. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Так, завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем в Гомеле ожидается гроза. Для обеспечения безопасности в грозу следует избегать использования электроприборов, держаться подальше от окон, а на открытой местности не прятаться под высокими деревьями. Берегите себя. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Тринадцатого мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-300.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

13 мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

асфальт, под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

13 мая в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?